Немузин хор с диригент Керолайн Уесткист представиха григорианското песнопение «Устата на праведника» от Антон Брукнер. И за финал – Тил Ойленшпигел от Рихард Штраус в аранжимент на Франц Хасеньорл.